0: страхът Ваки.
1: Може да ме.
0: Вента чакава ютра на чиви в кавярника Ламоля. Виж, Кторей,
1: помни. Але, я...
0: Не бой, ще не принеса чипсите, докато Кторей с твои знайомы хотел нас подъезжать.